ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯇꯒꯤ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ